0: 바로 반주 생각한테네 징박 바탕마요 징라 좀 좀해 주세요.
1: 아, 무슨으로 담다 이 라스 폰티즈크식 데모지 조세라 파올레 가죽시앙마타 고스도 노스투데가다 데작 포르코스테 살테라 테스톤 스피드 콘라카 남가다 징바딜라조테 투스피나시스테 포르테드리작 툭추보 테나스케르차세 피살테라 파 타이냠포테네 티와토요 아폰레타 마타 페멘 주말레타 마타 라스 포초스 파나팔라 페멘 이나조작 야 둔작치기나 토바노가 야 테나자가 톱차시 치르카직 조세트가 야미나가탈다 지기스팅나 둡차시게케 지즈나 슝이 차시지노마다 나마직 톱고 세네가다 치르카직 프로시저직 반지 양이제 둡고세 도파고나 나마 톱차나 테정마 테스콜라지겐 몰나옹레
0: 오네 가서 다이왕아제 이즈고나 아야레 네레긴노 고즈마다 타임리 페멘트 진 그나 투스스이카 세네 자바스 싱마다 라시케 요스레 발라코 라차 톱고스 세네 네레긴노 고마다 토요 세네 이샤 종아 잡고마 네고 라스 라시카 스카페 자르초미노 고코마
1: Те топпина таңата дарсган менате журпаңата та аккаунтабилити зин а транспаренси зин чи ата чисал нансал зик суцама топча зинога я скил фла топча зино а скил меткан ла топча зинок тес кола чи мона зо
0: таи ната нерега индо вибиджи рам джин до яле коно ната ни вижу покран ким бо поран ине сержио поран те ната ми ан скил левел жо вале таван чем зук мала
1: сизнамасизнала лапа
0: Kolak kaspe giyot na men na yale. Lak na malo yontan giyot na men na kwa. Sib last pochun samkan giyot na kwa malo education ni tasle yale kasi tasle. Na i jang na pala lashi tong zen na. Tetene tene lashi ngatan ka na yale. Kwa chang tena ngatan mystery zet sok zer. Este sponsor sok tuzuk bushes met yale. Kwa sib last pochun yen tezut yake. Na last pang teo no. Ngatan lo choker ne ken na chak yung gosa na yale. Lo choker sam yoga yut na tuus yon na tuong yon. Ngatan yon togo manos kera le. Baki tene.
1: Karu chago sanok tene lo chob gyan na palata ngije salak pa tene lo tukchu supa no ga ya tuk ina zo yong anok pa ya tukchu sang theba chok she yong chat go sanwa chi nok le sirka bo job ka dup che se phiale
0: acha ji ta job pat po ta yang san le nang ta nere gi nang go job kar ji tene ka wang ta tong par ji tene ma ta ka chi ge kopi so ji to ba no ka ma ta ma ta vbg ram ji nang go tene job kar pa ming gyur to ga le ka wang ta tene rozgar garanti kar ji ruk
1: kasa
0: ta i nang tene ngata ta sa bibiji ramji nang ko ten ngata ina job part to che se du kuch kaot sok shilo yale
1: ole
0: chik ta sam sang ngala ta ngata te tong pa ho ta tong pa re ta job part ma to ma ngale ten te tong pa ngala ngata pancha chi na dukan ngol gamgil ji na dukan ngol se shkar ma shte ten te tong pa ngana te mi wa to bos ka ho ten rang tha te ten kuli las chun sam kan ji kala
1: ole
0: la pe las las chun sam ngale to che se ngale ta te wa to che se sam sang ngala ta ko lo che ke te sang ke ka
1: sa lo chi
0: ngol kan ngol shkar ma shte
1: ole
0: Tene ispa tene kong aadhar card dhuk tongo sarong. Tene nyepo nyepo tene khasam tene ngata dengi pasbuk shiyong chas. Dengi na ekondi yonggo chas ma khasam yonggo
1: chas. Ka mingdi ka yonggo
0: sarong. Ka dengi ayin nambi yonggo yale. Chang me kyaak shiyo. Tene nyepo nyepo te beng ekondi bolang aadhar bo ling yonggo sarong yale. Ola daksa ngata aadhar ling met ma man chong pantokshin met yonggo yale. Tete zaruri nukma khasam yonggo ki ngata beng bolang
1: Зинг юра чоча шигет кега яле чия зен алдан изо яргес танчас по мигжи чик чиг нокпа тес кола чиг ангина си тростун на онле
0: та вивиги гам зин нанку гатене лас доктор тост нга тан хун зин а ги тост тог яле
1: мангле
0: тертена кацан бо самме сам кацан бо тен нга тан чуис кола тогле чуис кёп кёч тан тен чуик нга тан жанго чуис кёп дале якан тен нга тан та нга тан латас на нга гера нга кола кацин а чуис пон чу ман хосон тен нга тан кала зот яр чу нун зон тан кала зон нга тест кёп Тесамне катене чу чикта 60 борчес томма кастом чимо чичино яле чу 60 борчес нан япон япотен чикене скопчес натана чисен тано зин кампасан ман чикене скопчес итен чажиун ден натайна ниян дебе самасан натен кастом бигатен коми катене кони чу шунс дебе та лашос дебе свале пара чузен чисен нан ната чажи дилдин зан чу шунс дебе
1: спежин
0: нан ната зин юра чунин чисен нан юре каса зин юра Эзэ кун гатан нан юр маюр мун чон янчэ нас кэдэ нас кэдэ гатан такса дан дивэ гата
1: юр
0: гон чон янчэ нал юр гон чон мун артифишиал глэшер мун чон гата камарин тэс кэп чэнтэс кэ гатан чалас чон янчэ нас
1: вала оле
0: оле тэр гатан тэн гатан тэн чун ан дэ тэр дигэ спек кэ тэн гатан дасан янчэ нэн мун кан чон тэн нан юр тэн зан юр дан юр зо сан мэ гатан
1: дэс
0: гата та юр зина жидукс мун гана гатан гэлам жиг бос тэн пут пат жиг бос тэн зон гата зампа чун чэн мун мун пук гата маюр мун кэн зэ гатан та топ пе газа зампа гос тэ зам гата ина чун гэ чэ зо тэн гэ пун гэ потэн тон юр потэн гэн такса сана мэрэ гэн атэн гата тэ зу пу мэт пинэ лэ такса гата виви жэ мэн пук гата на гата лайтинг гэн солар стрит лайт жэм лэ тэ зам гата на гата конвержэн жур пата
1: о каса
0: тэ кэр гата тин гата жэ гэн конвержэн зэ гата ским чэ чи на нэ кана на пэнэ ма ри тон зэ гата чалак нэ гэн чэ зо тэ ва чалак нэ зэ на тэ гата нэ дэ гэн гата виви жэ дэ мэн нэ кна
1: тэ
0: гата лэбар мун тан чэс кэ да
1: каса
0: сон бот тэ зэ гэн тэ гата стрит лайт зам гата ва солар стрит лайт зам гата тэ гата тан гэн дук каса тэ мэн пэ тэ гата дане зэ на тэ гата тан тэ скул стик гэн дук лэ тэ ангал бори сентэр стик гэн дук тэ на тэ гата панчэ дэр зэ гэн тэ гата каса тэ
1: та хот ва каса мэн лэ
0: зэ олэ тэ гата тэ супа дэ гата тэ гата гамю лэ тэ гата ngata lovely hoods ni numa ta ngata taksa ngala ning kun na mira le aji bi
1: ko sin ta
0: mo ngala ngi use ni
1: yongo spell ngi chis
0: ki spell ngi chis pia te ngata ta yongo spell translate pia ngata duksaik na dugju gos pa
1: dugju
0: gos ya duksa yang gos ka ta ngata la chung ngala jese ngata ma le onu slef le guru ma le onu no ko ta ngata ka pa duksa chono yang ta ka chi ngata ma jom te chono
1: ko chone ba na
0: chone ba na chi ba na ta to na te ko no te ama le onu duksa ngata jagari ga sti gendo тена цолнгэн фонгэ потэн нга тантэне кол сториз нга тан та сотбан цогун тэ онга тан сингэн чэсэн тэ огьяле
1: каса
0: тэ тэ тэ чэжи кэчи кавэ кан нга та юнгос тэ нэ тэ тэ тэ гуни нга та тэ пон чалаг нга та ина чүнгэн нэ кс тэрэн
1: олэ
0: тэ онн патэн нга та намна нон дэл тэ нга та лас мапо чүнгэн дука нга та чүлө гун ду тэ кас кэ чэсэн лас мата ток пон нэ кан сэкэт нэ кэ чэсэн лас мапо чүнгэн дук
1: олэ
0: нга та жас тан чэсэн до я тэ
1: ток
0: нга жас тан чэсэн до юра нга жас тан чэсэн до тэ нга та сэкэт нга та а зуко батчеси пиян сакет го тутэ самми ган наталас жөнгэн
1: тонус сох жөнгэн чэзэн
0: онали
1: каса каса а нус пон али тэне чан дэжили та ии мэда гяга яргэс чанжи юл жиги чоча се пиа тэне гам юл жиги яргэс чонче се нанга цепи танг ян по чи чи рил тане зо ко зо мьот тес кола запа тэрин ган дэрэ мун на жука на жинга та такси тенса тус по коран дигитал и тус рап он инок те на цола мата артифишиал интеллигенс по мата та мен кол инжик та на пати ни и чиз пина и нис ке кол те ю дено але и саркалан гез да чиген се сиг мол на
0: ни ген мата нере ген ко мата и ко дигитал на мата ко чиз да те технологи мата дигитал дигитал технологи мата по мата на кол те но я на та и виви ди рам сина ко те на мата digital technology nang potene ai yang nang na kolin ni to so nang
1: ma
0: ta ai mun artificial intelligence tus porang ni potene ai nang ta na kolin jese nang ta doksa nang na mere gen nang ta attending kata tu hazirin tu angin attending tu angin, macam NMM ni zin tu ni ale.
1: Oleh.
0: Tapi mobile monitoring, macam mobile.